0: Ранее у Лету. Гліх про за троечка.
1: Прикая, третий хит у версти.
0: Дергачих бо падеси.
2: Падеси торчик, худо!
3: Ай...

0: от полетних романцуверсти.
1: Я пою.
0: Антена пойма 10 хитов у версти.
2: Я тут, я пою.
3: Какой любовь.